0: Trigger FM. Werbung. Ganz kurz. www.nacktemarkt.de. Nicht vergessen.
1: Yeah! Trigger FM. Das Radio der freien Medien.
2: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».